не говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. Из каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знать.

бывших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание –

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

для судей. А здесь идет война, и гибнут люди, горят в огне дома.

Правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет.

ты сними, не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый. Что ответить старушке седой? Не обидеть бы старость, а слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не пачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке,

и как небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

Вызов огня, правого залпа. Адриа Руси, подожди. Эра танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту.

0: успешно.
1: Лена, слышу,
0: плохо, неразборчиво.
1: Попробуйте переключиться на режим.
0: На блокпост.
1: Плохо, слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте, прием.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Герои, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Настало

что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, крани Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь.

Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку 7 потов, под вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Не жалко жизни мне отдать, не постою я за цену.

захватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь к врача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами «Привет!» Это вам

свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов. Мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет.

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки,

как мучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён на языках, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

в груди, сердечной боли. Только скорби, отблеск на звезде, мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей, кто, не руши правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни, боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь своих героев и нести их подвиги в народ. Их с веками будет только больше, силы их крепчают с каждым днем. Мы должны беречь своих героев и гордиться, что среди них живем. Блеск их звезд сильнее острой боли, их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.